за короля. А он с подарок и все. И пишет ему. За зайцем на лазе петляла. Вот куток ты и заблудилась. С той поры параган.

постесняюсь, сказать не побоюсь. Орлиные высоты побил наш горный дух. Живет на крыше мира, среди ледников Амира, зимних высот.